Рады свы, люди на свете, башка осва, деться на свете, о, как бы свы, люди.